организован официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы. В Баку начал работу международный форум органов финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. Об этих и других новостях более подробно. 13-14 июля пройдет 4-й Шушинский глобальный медиафорум под девизом «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия». Шушинский глобальный медиафорум, уже ставший одной из влиятельных международных платформ, в этом году будет посвящен теме «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия». В форуме примут участие около 160 представителей медиа, экспертов и руководящих лиц из 54 стран мира, а также представители около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур. К мероприятию также присоединятся представители около 10 международных организаций и компаний. Цель мероприятия – внести вклад в принятие практических шагов по восстановлению пошатнувшегося доверия между обществами, укреплению цифровой солидарности и обеспечению мира, выдвигая на первый план важность ответственного поведения в медиасфере. По случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана во дворце Гюлистан прошли официальный прием и концертная программа. В официальном приеме приняли участие высокопоставленные представители Министерства иностранных дел и ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также руководители и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий и международных организаций. Выступивший на мероприятии помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, посол Марокко в нашей стране Мухаммед Адиль Эмбарш передали свои поздравления сотрудникам органов дипломатической службы по случаю профессионального праздника и пожелали им успехов в деятельности. В выступлениях говорилось о главных внешнеполитических успехах, приоритетах, а также отмечались заслуги сотрудников дипломатической службы в росте международного авторитета нашей страны. Сегодня в Баку при организационной поддержке службы финансового мониторинга Азербайджана начал работу международный форум органов финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. Форум на тему осознания рисков легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма в странах ОТГ, общие вызовы, совместные решения проводятся с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между органами финансовой разведки на пространстве ОТГ, поощрения обмена опытом и формирования единых подходов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. В форуме принимают участие генеральный секретарь ОТГ Купанычбек Омуралиев, а также руководители органов финансовой разведки, стран-членов организации и другие высокопоставленные гости. В рамках мероприятия состоится панельное заседание руководителей с участием глав органов финансовой разведки Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии. Сегодня в Баку в рамках 3-го международного форума органов финансовой разведки стран-членов Организации Тюркских Государств был подписан меморандум о создании платформы сотрудничества органов финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. Подписание меморандума заложило новый механизм взаимодействия, определяющий институциональные основы сотрудничества между органами финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. В рамках платформы предусматривается проведение регулярных встреч, определение приоритетных направлений сотрудничества, поощрение совместной исследовательской и аналитической деятельности, осуществление мер по укреплению потенциала, а также создание при необходимости тематических рабочих групп. Создание нового механизма взаимодействия внесет важный вклад в дальнейшее укрепление партнерства в сфере финансовой разведки на пространстве Организации Тюркских Государств, расширение совместной деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями и развитие регионального сотрудничества в соответствии с международными стандартами. В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Республики Сербия на 2026 год, в городе Баку прошла рабочая встреча военных специалистов обеих стран по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности. В ходе встречи

0: Встреча, организованная в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, современных вызовов и угроз, защиты критической информационной инфраструктуры, противодействия киберинцидентам, обмена опытом, подготовки специалистов, а также сотрудничества в организации совместных учений. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Совета директоров турецкой компании «Байкар» Сельчуком Байрактаром. В ходе встречи генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что отношения между двумя братскими странами в военной области успешно развиваются, равно как и в других областях. Министр подчеркнул значительную роль компании «Байкар» в оборонной промышленности Турции и подчеркнул важность дальнейшего развития совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций. Поблагодарив за оказанное гостеприимство, Сельчук Байрактар особо отметил, что взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление Азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Официально Баку остается приверженным своим принципиальным взглядам в отношении достижения устойчивого мира. Азербайджан последовательно и неуклонно придерживается политики по обеспечению прочного мира и безопасности в регионе. Постконфликтный период наша страна предприняла значимые шаги с целью продвижения мирной повестки дня и регулирования межгосударственных отношений в соответствии с нормами и принципами международного права. Такой подход еще раз подчеркивает значимость Азербайджана для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Как отметил министр иностранных дел Азербайджана Чейхун Байрамов, наша страна выполнила все свои обязательства, связанные с заключением мирного соглашения. Текст соглашения был согласован, парафирован и представлен общественности. Это свидетельствует о том, что Азербайджан занял конструктивную позицию и предпринял все необходимые шаги для продвижения мирного процесса. Выступление Чейхуна Байрамова. Господин президент в своих многочисленных выступлениях сообщал позицию нашего государства в отношении данного вопроса. Так, господин президент рассказал о наших ожиданиях по этому вопросу, а именно исключение из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. С момента исключения этих претензий будет заключено мирное соглашение. Тем не менее, официально Баку убежден, что все существующие препятствия для подписания мирного соглашения должны быть полностью устранены. Согласно позиции Азербайджана, сохранение в Конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии к нашей стране, может создать почву для правовых и политических конфликтов в будущем. Именно поэтому решение этого вопроса рассматривается как одно из ключевых условий для обеспечения прочного и стабильного мира. В то же время Азербайджан выступает за установление границ в соответствии с международным правом и историческими картами. Так, успешное продолжение процесса делимитации будет способствовать укреплению стабильности в регионе и минимизации потенциальных напряженностей в будущем. Вот как прокомментировал это руководитель МИД. Достигнутым соглашением относится процесс делимитации от севера к югу, то есть от расположенной вблизи Грузии, Азербайджана, армянской границы в южную сторону к Ирану. Естественно, в рамках этого процесса будут решены и другие вопросы. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан, как и другие страны Южного Кавказа, стремится к созданию новой среды сотрудничества и добрососедства. Подписание соглашения о мире может усилить экономическую интеграцию в регионе и способствовать реализации транспортно-коммуникационных проектов и развитию и укреплению доверия между народами. Таким образом, на текущем этапе решающее значение для мирного процесса будут иметь шаги, которые предпримет Армения.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

очередная дезинформационная кампания реваншистов. В то время как Азербайджан и Армения успешно продвигаются к нормализации отношений и достигли согласия по тексту мирного соглашения, в информационном пространстве активизировались реваншистские круги. Статья, опубликованная на портале atlantico.fr о Ванессе Геворкяна, являющемся представителем несуществующего Арцаха во Франции, может быть расценена как попытка поставить под сомнение новые реалии в регионе и дискредитировать мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией. Чтобы понять, в чем суть претензий Армении, достаточно взглянуть на ее оккупационную политику, проводимую на протяжении долгих лет. Почти 30 лет Армения удерживала под оккупацией признанные на международном уровне территории Азербайджана. Сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные земли, а города и села были разрушены. Все это нашло отражение в многочисленных отчетах международных организаций. После 44-дневной Отечественной войны в 2020 году и полного восстановления суверенитета Азербайджана в 2023 году в регионе сложилась новая политическая и правовая реальность. Мировая общественность признает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и этот вопрос больше не вызывает споров с точки зрения международного права. Тем не менее, некоторые реваншистские силы пытаются вновь поднять старые и необоснованные утверждения на различных платформах, стремясь подорвать перспективы мира и сотрудничества в регионе. Политолог Сахиль Искандеров подчеркивает, что главной целью реваншистской пропаганды является отсрочка подписания мирного соглашения. Представитель незаконного режима выступает с предвзятыми заявлениями, в которых заинтересован только он. Конкретно предпринимаются шаги, препятствующие заключению мира между Азербайджаном и Арменией. Иными словами, заявления опираются на мнение реваншистских сил в Армении. Фактически цель этой пропаганды – поддерживать реваншистские настроения в армянском обществе, замедлять процесс нормализации и затягивать подписание мирного соглашения. Ведь сегодня региону необходимы не конфликты, а реальные действия, направленные на укрепление доверия между сторонами, открытие коммуникаций и расширение экономического сотрудничества. Азербайджан неоднократно заявлял, что в регионе есть все необходимые условия для установления и поддержания стабильного мира. Достигнутый прогресс в процессе делимитации и переговоры, направленные на формирование межгосударственных отношений, служит ярким подтверждением этого тезиса. На данном этапе выдвижение необоснованных претензий не способно ни изменить новую реальность, сложившуюся в регионе, ни опровергнуть положение, закрепленное международным правом. Напротив, подобные попытки представляются частью неудачных информационных кампаний, направленных против усилий, направленных на создание будущего региона, основанного на сотрудничестве и развитии. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Мен не шах, мен не султан, не яраших, не зінет, не ефсане, не мелей, не сарай, не селтенет, не гадим есирлери яда салы бағлаян, не өмрүнү гезеле, мерсиеге бағлаян, не дөврүн хакимине шеир язып пул алан, не целлатлар önünde hayat üçün alçalan, не пейман, не саги, не шарап шаириям. Азатлығым жарчысы, инглап шаириям.

Асхнер. Адрбичене Гарабайтанда Сакан Гутин, унимит Збусаша Джайн Наруш. Айнтерка Сарсвен, Тарбир, Збусаша Джайн Царайцун Райтвум, Амараин Збусаша Джутян, Гастротуризмеев, Замираин Збусаша Джутян, Эткафас Царайцун Нар. Марская Миша Кутину Катмам, Барбару Сутюн Катарас Хайра, Талан Ленай Сарасхнер, Вошен Часрил, Мирхушар Заннар, Евдран, Каверак Нариен Верацел, Мир Булур Маскитнер, Вошен Часфелен, Хайри Кохмиц. Айтни Азахиев, Тавлар Каранзавнер, Гаракюрпиев, Узели Тепеи курганлары ворон карачи марткайын бынакавайлерицейн октагорцвелин размаканны патакнаров. Шушайын патмутян тангараны, кариар хеснари тангараны, бужич буйсери тангараны, Узейр Хаджи Бейли, Бюльбели, Хушудбану на Таваниев мирмевсум на баби тун тангараныры вошанчацвелин. Шушан гравац хайвандалнари когмец. Нышвац вайлерит шатыр нартын веран урокфели веракангын велин. Килбажари шыжаным гытнывог исти суан кайынджыры хаткапес аразнаны мен иренц байыны паз газайн Ев Кимиакан Касмов, Барса Джермасичанов и Мецбнакан Пашарнаров. Уцунаканари листи суах переврака Росфеле, Мецхангаставари и Фанкайн Джерри Горсаран. Зангилана Харусти Антараим Пашарнаров. Айша Джанумер, Амбокш Европаим Аминамет Сосу Антара. Шушай Джедр Дюзю Вайри, Нумпес Гран Свазай Санком. Ничпес Ангасаля Дрбичайна Хага Илхам Алиева. Гарабах Шаджан Нунишат Харус, Боса Шаджайн Наруш. Гарабах Тараца Шаджан Нунишат Харус, Тесажан Вайрер. Заки Бунутинья, Патмакан Хушар Заннер. Высаем Вурайнка, Дарнадар Бичени Химнакан, Сбоса Шаджаин Готине и Смека. Шушайум Кельбаджарум Зангиланум Евмейер Криаль Шаджанру Маркай, Сбоса Шрутян Амар Амина Анражиш Вошнаружа. Айстеркан Базмати Варьер Вурунка Зармаснумен Айселнерин. Патмутюна Сгасфуме Тесажан Варьерум Агдамумка Гутлу Мусаи Дамбарана. Хануглы Дамбарана. Шехни Гяри Дамбарана. Угрулла беки дамбарана евайлан. Айн пахпануме айска кихим патмачона. Патмакан шартарапетакан жарданарец пана хани аразнатона. Ерку Аркаалман Хушарзана, Караван Саран, Атем Мелик, Амроц, Евайл Хушарзана, Рита Кркротенка Наркаясна, Збуса Шаджик Наримот. Дуклысети Кадрбичени Дзайны Миджезгайн Радио Кайни Хайкакан Сараючан Хаортом Хаортом Варумер Гюльяс Ширинлен.

7 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дейнса. Глава государства с удовлетворением вспомнил визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и отметил значение подписания в ходе этого визита хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской республики и правительством Соединенных Штатов Америки с точки зрения расширения двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев сказал, что его личные отношения с Дональдом Трампом также находятся на высоком уровне, подчеркнул особую роль президента США в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. 8 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Аймана Ас-Сафади. Гость передал главе нашего государства приветствие короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна и его приглашение посетить Иорданию. Он отметил, что король Иордании придает очень большое значение личным отношениям с президентом Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие, попросил передать и его приветствие королю Иордании. Президент Азербайджана, в свою очередь, пригласил короля Иордании посетить с визитом в нашу страну. В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты на различных уровнях играют важную роль с точки зрения развития отношений между нашими странами. Было отмечено, что двусторонние связи основаны на принципах дружбы и братства. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Малави Артуру Питеру Мутарике по случаю Дня независимости. В Америке отметили 250-ю годовщину независимости. По этому случаю президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту США Дональду Трампу. В послании говорится: «Мы высоко ценим установленное между нашими странами стратегическое партнерство и выражаем благодарность за это большое значение, которое вы неизменно придаете укреплению наших межгосударственных отношений. Мы также выражаем глубокую признательность за ваши решительные усилия по продвижению мирной повестки дня на Южном Кавказе и содействию устойчивому развитию в регионе. Сегодня Азербайджан и Армения живут в мире и налаживают торговые отношения. Я также хотел бы особо отметить постоянную поддержку вашей страной реализации инфраструктурных проектов, способствующих региональной стабильности и экономическому развитию, в особенности проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания ТРИП», который обеспечит альтернативное, надежное и безопасное сообщение между Азией и Европой. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило США с Днем независимости. Председатель Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нцвидамилимо Муденда находился с официальным визитом в Азербайджане. В рамках визита состоялись ряд встреч спикера Якоба Муденды с официальными лицами нашей страны. Был проведен обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних связей. Председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарва встретилась с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Джейкобом Мудендой, находившимся в нашей стране с официальным визитом. Отмечалось, что вначале председатель парламента Зимбабве ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Затем состоялась встреча один на один председателя Милли Меджлиса Сахи Багафарвы и председателя Национальной ассамблеи Зимбабве Мудендой. После встречи гости посетили музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе.

7 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Якобом Мудендой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития политического диалога между Азербайджаном и Зимбабве. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность, которую наша страна придает развитию связи с африканскими странами, и отметил, что взаимные визиты и парламентская дипломатия вносят важный вклад в укрепление двусторонних отношений. Седьмого июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал о решении Азербайджана ввести с 1 августа безвизовый режим для граждан Сингапура. Напомним, что в ходе телефонного разговора министры отметили важность шагов, предпринимаемых в направлении развития двусторонней договорно-правовой базы. Седьмого июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране членом Комитета по международным отношениям Сената США сенатором Стивом Дейнсом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и США, повестке политического и экономического сотрудничества, энергетической безопасности, проектах региональных связей, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Между Азербайджаном и Арменией уже делимитировано около 13 километров государственной границы, а на этих участках также проведены работы по демаркации. Об этом заявил журналист и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам министра, уже наблюдаются первые положительные результаты проведенной работы. Достигнуты определенные договоренности о том, что делимитация будет продолжаться с севера на юг. Азербайджанская сторона завершила все работы, которые лежали на ней в рамках финализации мирного соглашения, отметил он. После устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день. Об этом заявил журналист и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения аллеи почетного захоронения по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской республики. Министр подчеркнул, что Азербайджан в полном объеме выполнил все обязательства, лежащие на его стороне. Ожидается, что в ближайшее время появятся новые новости, связанные с проектом «Маршрут Трампа для международного мира и процветания ТРИП». Об этом заявил журналист и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам министра, первоначальные переговоры по проекту ТРИП ведутся между США и Арменией. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного резидента-координатора Организации Объединенных Наций в Азербайджане Дмитрия Шлопаченко. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и ООН, перспективам партнерства, а также вопросам региональной и международной безопасности. Толерантный Азербайджан.

Делегация в составе представителей различных структур Азербайджана совершит визит в Иорданию. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции совместно с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Айманом Ас-Сафади. Министр отметил, что проведение бизнес-форумов между нашими странами также может быть полезным. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Айман Ас-Сафади подписали два документа. Одним из подписанных документов является соглашение между правительством Азербайджанской республики и правительством Иорданского Хашимитского королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, а другим – меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской республики и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Иорданского Хашимитского королевства о сотрудничестве в энергетической сфере. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов наградил группу военнослужащих. В соответствии с приказом генерал-полковника Закира Гасанова, заместитель министра обороны, командующий военно-воздушными силами, герой Отечественной войны генерал-лейтенант Намик Исламзаде награжден почетной грамотой, а командующий силами специального назначения, герой Отечественной войны генерал-майор Алихпер Джахангиров медалью «За отличие в военной службе второй степени». Прошло 3 года со дня создания Бакинской инициативной группы. Она была создана единогласным решением участников международной конференции на пути к полной ликвидации колониализма, состоявшейся в Баку 6 июля 2023 года в рамках министерской встречи Координационного офиса движения неприсоединения. За эти 3 года Бакинская инициативная группа оказывала поддержку сторонам, ведущим легитимную борьбу за независимость, и последовательно осуществляла ориентированную на конкретные результаты деятельность, направленную на освобождение колонизированных народов. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Переселяющиеся в села Кичикала-Дарясе Шушенского района, Гузей-Хырман и Гюней-Хырман Ходжавенского района – это семьи, временно расселенные в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Возвращающиеся на родную землю жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шахидов, отдавших жизнь на этом пути.

Сотрудничество Азербайджана и России в области образования принесло еще один важный результат. В российской столице состоялась церемония вручения дипломов очередным выпускникам международной магистерской программы, реализуемой совместно Московским государственным институтом международных отношений и Азербайджанской спортивной академией. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента. В церемонии принял участие ректор МГИМО Анатолий Таркунов, ректор Азербайджанской спортивной академии Фуат Гаджиев, профессорско-преподавательский состав обеих вузов и выпускники. В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2026 год в авиационных подразделениях военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты. После проверки состояния здоровья летных экипажей до сведений пилотов были доведены правила безопасности и был проведен осмотр авиационных средств. 6 июля транзитом через Азербайджан в Армению из России были отправлены 30 вагонов с пропаном. Вагоны отправились со станции Баладжары. Отметим, что до сих пор из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита. К настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок АЕ-92 и АЕ-95. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.